0: программе «Сейф», сообщает Hot News Ру. Президент Франции Эммануэль Макрон проведет 11 июня видеоконференцию с представителями Большой Семерки и Китая для обсуждения путей решения проблемы глобального торгового дисбаланса, сообщил Елисейский дворец, передает Reuters. Согласно источнику, эта конференция демонстрирует новую готовность Китая, США и Европы к участию в скоординированных экономических мерах. В видеоконференции также примут участие представители Международного валютного фонда и других партнеров, сообщили в Елисейском дворце. Россия находится под все возрастающим давлением из-за активизации использования беспилотников Украиной. Они создают дополнительную нагрузку на российскую экономику и без того ослабленную западными санкциями, усиливая давление на передовые части и изолируя оккупированные Россией украинские регионы, особенно Крымский полуостров, и о погоде. 11 июня переменная облачность, повсеместно грозовые дожди, ветер юго-восточный, умеренный, температура воздуха днем по стране составит плюс 26, плюс 31 градус, в столице плюс 29 градусов, ночью по стране плюс 15, плюс 20, в столице ночью плюс 18. Вы слушали новости на радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
1: Аскультаций, радио Молдова.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 14.
3: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найзина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Фермеры из Резины присоединяются к протестам, объявленным на завтра аграриями нескольких районов страны. В Конгрессе США рассматривается законопроект, направленный на укрепление энергетической безопасности и энергонезависимости Республики Молдова. Евгений Томак завершил формирование Кабинета министров и сегодня представит программу правительства всем парламентским партиям. Подробности в выпуске. В Конгрессе США рассматривается законопроект, направленный на укрепление энергетической безопасности и энергонезависимости Республики Молдова. Согласно заявлению Министерства энергетики, инициатива предусматривает углубление сотрудничества между Республикой Молдова и властями США в области энергетики, мониторинг прогресса в развитии инфраструктуры и содействие обмену информацией о современных технологиях и возобновляемых источниках энергии. Инициативу поддерживают и республиканцы, и консерваторы. Ранее правительство США подтвердила готовность финансировать строительство ЛЭП «Страшень-Гутинаш» одной из трех линий взаимоподключения Молдовы и Румынии. Объявленный размер гранта составляет около 130 миллионов долларов. В процессе находится на стадии разработки технико-экономического обоснования. В то же время молдавско-американское сотрудничество в энергетической сфере включает и инициативы по частным инвестициям и новые мощности по выработке электроэнергии. Фермеры из Резины присоединяются к протестам, объявленным на завтра фермерами из нескольких районов страны. Они требуют введения, начиная с 2027 года, прямых выплат за гектар зерновых и масличных культур, чтобы налоговая нагрузка не увеличилась из-за повышения ставки НДС до 20% и полного возмещения акцизного налога на дизельное топливо во время полевых работ. Минсельхоз заявил, что уважает право фермеров на протест и что диалог с представителями сельскохозяйственного сектора остается приоритетом. Что касается одного из главных требований фермеров, министерство заявляет, что Молдова с 2027 года начнет внедрение системы прямых выплат за гектар, аналогичной той, что применяется в Европейском Союзе. Первоначально для определенных приоритетных секторов, а затем и для других культур. Акция протеста была первоначально объявлена группой фермеров из Фалешт, которую поддержала ассоциация Форца Фермиерилор. Позже фермеры из района Кагул также объявили о своем участии в протесте 12 июня. Внимание, путешественники! Увеличение потока на пункте пропуска Скулень. Таможенная служба сообщает об увеличении потока пассажиров и транспортных средств на пункте пропуска Скулень. Выезд из Республики Молдова затруднен. Контролирующие органы принимают меры по оптимизации трансграничного движения. Таким образом, открыты все полосы движения, применяется процедура реверс и движение осуществляется с максимальной пропускной способностью. В связи с этим таможенная служба рекомендует участникам трансграничного движения заранее выбирать следующие пункты пропуска – Костешт, Леова и Кагул. США помогли вернуть в Молдову подозреваемого в торговле наркотиками. Гражданин Молдовы, объявленный в розыск по делу о незаконном обороте наркотиков, был возвращен в Молдову при содействии властей Соединенных Штатов и молдавских правоохранительных органов. Как сообщили в посольстве США, этот случай является примером эффективного двустороннего сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью. Теперь этот беглец предстанет перед правосудием в Кишиневе, говорится в сообщении посольства США в Кишиневе. Завтра на площади Великобритании Рижского национального собрания состоится открытие выставки вагонов под названием «Государственный террор в советской Молдове. Масштабы жертвы и виновники». На мероприятии будут присутствовать председатель парламента Игорь Гроссу, министр культуры Кристиан Жардан, историки, деятели культуры, министры и депутаты. Выставка будет открыта для публики с 12 июня по 6 июля с 9 до 21.00. Программа включает, помимо ежедневных посещений, несколько специальных мероприятий. 21 июня будут показаны тематические фильмы из Национального архива о советских репрессиях, а 28 июня состоится спектакль. 6 июля пройдет специальное мероприятие, посвященное депортациям. По данным Министерства культуры, подобная выставка впервые в этом году будет организована и в Бельцах. Ее открытие также состоится завтра. Граждане Молдовы, работающие в Словакии, смогут получать пенсии. Указ о промульгации и закон о ратификации соглашения между Молдовой и Словакией в области социальной защиты опубликованы в Monitor Official. Таким образом, молдавские граждане, которые работают в Словацкой Республике, а также лица, осуществляющие профессиональную деятельность в обоих государствах, смогут получать пенсию по возрасту, пенсию по инвалидности, пособие по несчастным случаям на производстве и профессиональным заболеваниям, а также пенсии по случаю потери кормильца. Назначенный премьер-министр Румынии Еуген Томак завершил формирование списка министров и сегодня представит программу правительства всем парламентским партиям. Этот документ будет посвящен приоритетам, принятым в рамках национального плана восстановления и повышения устойчивости, сообщает News.ru. Назначенный премьер-министр заявил, что не ставит перед собой цель продвигать меры с немедленным электоральным эффектом, а намерен продолжить проекты, которые считаются полезными, и ускорить незавершенные реформы. В то же время Томак выступил за широкую административную реформу и за тесное сотрудничество с прозападными партиями в парламенте в отношении обязательств, принятых в рамках программы «Сейф». Европейские лидеры намерены воспользоваться встречами с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7, чтобы привлечь его к участию в планах по содействию новым мирным переговорам между Россией и Украиной, сообщает агентство Bloomberg. Великобритания, Франция и Германия считают, что ситуация в войне изменилась в пользу Украины, что создаст возможность для переговоров, которые выйдут за рамки условий, сложившихся после саммита Трампа с Путиным на Аляске в прошлом году. Страны Е3 видят возможность отвести Европе более значительную роль в формировании переговорного процесса, поскольку переговоры под эгидой США зашли в тупик, в то время как Вашингтон сосредоточился на конфликте с Ираном. Предстоящий саммит «Большой семерки» пройдет с 15 по 17 июня во французском городе Эвиан. Мелани призывает ЕС назначить представителя для переговоров с Россией. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони выступает в поддержку идеи назначить единого представителя от ЕС для переговоров с Россией о прекращении войны в Украине. Об этом она заявила на выступлении перед Палатой депутатов, передает «La Stampa», пишет Eurointegration.com.ua. Мелани выступая в парламенте перед заседанием Европейского совета 18-19 июня, прокомментировала идею назначения единого переговорщика от ЕС для переговоров с Россией. «Я давно поддерживаю необходимость определения авторитетного лица, которому доверяют и которое имеет мандат всех государств-членов, чтобы представлять точку зрения Европы, а именно в этом направлении я продолжаю работать», заявила премьер-министр. В то же время Мелони подчеркнула, что поддержка Украины и усиление давления на Россию остаются единственными способами заставить Российскую Федерацию сесть за стол переговоров. Мерц в Бундестаге отстаивал свою идею об ассоциированном членстве в ЕС для Украины. Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил в Бундестаге за ассоциированное членство в ЕС для Украины с преимуществами, которые вознаграждают страну за прогресс на пути к полноправному вступлению, пишет Die Welt. В прошлом месяце канцлер Германии выступил с предложением предоставить Украине новый статус ассоциированного члена ЕС до приобретения полноправного членства. Эта идея вызвала немало критики в Киеве. Выступая в немецком парламенте, Мерц подчеркнул, что его предложение позволит Украине быть представленной в ключевых институтах ЕС – Еврокомиссии, Европарламенте и Евросовете, хотя и без права голоса. Канцлер подчеркнул, что полноценное членство в Евросоюзе строго зависит от выполнения критериев вступления. Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал предложение Мерца несправедливым. Во вторую ночь беспорядков в Белфасте в Северной Ирландии пострадали 12 полицейских. Беспорядки в Северной Ирландии, вспыхнувшие после нападения выходца из Судана на мужчину в Белфасте, продолжились вторую ночь подряд. Полиция применила водометы для разгона толпы, которая бросала в нее различные предметы, в том числе бутылки с зажигательной смесью. В ходе беспорядков пострадали 12 полицейских, арестованы 16 человек. Гражданам Молдовы настоятельно рекомендуется проявлять осторожность и следовать информации властей. И о погоде. Завтра несколько похолодает. Повсеместно ожидаются грозовые дожди. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха днем по стране составит плюс 17, плюс 22 градуса. В столице плюс 20 градусов. Ночью по стране плюс 13, плюс 18. В столице ночью плюс 16. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Retour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Retour X50 от 14 900 евро. Retour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 17.
3: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Фермеры из Дрезины присоединяются к протестам, объявленным на 12 июня сельхозпроизводителями из нескольких районов страны. Европейский совет включил открытие переговоров о вступлении с Республикой Молдова и Украиной в число результатов, которые, как ожидается, будут отмечены на саммите в Брюсселе. Законопроект, направленный на укрепление энергетической безопасности и независимости Республики Молдова, включен в повестку работ Конгресса Соединенных Штатов Америки. Далее подробности. Фермеры из Дрезины присоединяются к протестам, объявленным на 12 июня сельхозпроизводителями из нескольких районов страны. Они требуют введения, начиная с 2027 года, прямых выплат на гектар для микро-, малых и средних сельхозпроизводителей за все обрабатываемые пахотные земли, особенно занятые зерновыми и масличными культурами. Кроме того, фермеры требуют не увеличивать налоговую нагрузку путем повышения ставки НДС до 20%, а также настаивают на полном возмещении акциза на дизельное топливо. Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики Молдова заявило, что уважает право аграриев на протесты и что диалог с представителями аграрного сектора остается приоритетом. Относительно одного из основных требований фермеров, министерство отмечает, что Республика Молдова начнет с 2027 года внедрение системы прямых выплат на гектар, аналогичной той, что действует в Европейском Союзе. На первом этапе она будет распространяться на отдельные приоритетные отрасли, а затем и на другие сельскохозяйственные культуры. Первоначально протест был объявлен группой фермеров из Валешт. Акцию поддержала ассоциация «Сила фермеров». Позднее фермеры Кахульского района также сообщили, что присоединяются к протесту 12 июня. Европейский совет включил открытие переговоров о вступлении с Республикой Молдова и Украиной в число результатов, которые, как ожидается, будут отмечены на саммите в Брюсселе 18-19 июня. Об этом говорится в письме, направленном государством-членом председателем Антонио Коштой. По словам европейского чиновника, этот шаг знаменует собой выход из двухлетнего тупика. Антонио Кошта связывает этот момент с более широкой динамикой процесса расширения Евросоюза, которая, по его мнению, получила новый импульс после саммита Европейский Союз-Западные Балканы, состоявшегося 5 июня, а также после его регионального турне, прошедшего в этом месяце. Разблокирование процесса, о котором говорит Кошта, стало возможным 3 июня, когда постоянные представители 27 государств-членов Евросоюза на встрече в Брюсселе констатировали, что Венгрия больше не поддерживает возражение, которое в течение двух лет препятствовало открытию переговорного кластера. Это сопротивление первоначально было инициировано бывшим премьер-министром страны Виктором Орбаном. Историческое решение об официальном открытии кластерных переговоров с нашей страной, как ожидается, будет объявлено на заседании Совета по общим вопросам Европейского Союза, которое состоится 16 июня в Люксембурге. Республика Молдова стала ближе к энергетической независимости. Строительные работы на электрической подстанции «Вулканиш» завершены, сообщил Министерство энергетики Республики Молдова, подчеркнув, что это важный этап в реализации воздушной линии электропередачи «Вулканиш-Кишинеу». Проведены необходимые технические испытания, результаты которых подтвердили, что оборудование готово к вводу подстанции в эксплуатацию. Параллельно на электрической подстанции «Кишинеу» продолжаются начнутся работы. Воздушная линия электропередачи Волконежск-Кишинев протяженностью около 157 километров соединит подстанцию Волконежск с подстанцией в Кишинев. Все новые построенные или отремонтированные здания будут оснащаться внутренней инфраструктурой для оптоволоконных сетей и точкой доступа. Таким образом, будут устранены последующие расходы и трудности, связанные с прокладкой кабелей и подключением к интернету. Эти стандарты предусмотрены законом о доступе на частную собственность поставщиков сетей электронных коммуникаций общего пользования и об использовании инфраструктуры, принятым парламентом во втором чтении. Право доступа распространяется не только на инфраструктуру поставщиков услуг связи, но и на инфраструктуру операторов в других секторах. В результате совместное использование существующей физической инфраструктуры позволит значительно сократить затраты на установку сетей. Законодательная инициатива разработана Министерством экономического развития и цифровизации Республики Молдова и направлена на приведение национальной нормативной базы в соответствии с положением европейского законодательства о мерах по снижению стоимости развертывания сетей электронных коммуникаций. Склад строительных материалов на улице Индустриальной в Кишинево сегодня был уничтожен пожаром. На место происшествия прибыли пожарные столицы в соответствии с повышенным уровнем опасности. Для тушения огня были задействованы 8 спецавтомобилей, 48 пожарных и спасателей, а также 5 единиц вспомогательной техники. Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова установили, что произошло 4 взрыва газовых баллонов, находившихся в складском помещении. В настоящее время пожарные проводят работы по проливке и демонтажу поврежденных конструкций. Огонь охватил площадь около 150 квадратных метров склада. Пострадавших не зафиксировано. Зарубежные новости. Назначенный премьер-министр Евгений Томак завершил формирование списка министров и сегодня направит программу правительства всем парламентским партиям Румынии. Документ будет сосредоточен на приоритетах, закрепленных в рамках национального плана восстановления страны и устойчивости. Назначенный глава правительства Румынии отметил, что не стремится продвигать меры с немедленным электоральным эффектом, а намерен продолжить уже начатые и полезные проекты, а также ускорить отложенные реформы. Он также выразил пожелание, чтобы парламентские партии проявили больше гибкости. Я понимаю опасения партии, однако Румынии сейчас необходимо сформировать правительство, поскольку на нас давят сроки, а финансовые ресурсы, которые Румыния получает от Европейского Союза, находятся под угрозой из-за обязательств, которые румынское государство взяло на себя в отношениях с Европейской комиссией. Срок выполнения оставшихся задач – 31 августа. Если эти реформы не будут доведены до конца, Румыния потеряет миллиарды евро. Кроме того, мы должны быть готовы к первому траншу в рамках программы САФИ. У нас идет военный конфликт на границе Румынии, и мы видим последствия этой войны. Они имеют все более серьезные последствия, и румынские граждане это ощущают. Среди заявленных целей ускорения цифровизации государственного управления и создания должности вице-премьера по цифровизации. Также Томак выступил за масштабную административную реформу и за тесное сотрудничество с проевропейскими партиями парламента в отношении обязательств, принятых в рамках программы САФИ. Евгений Томак завершил формирование списка министров, которые должны войти в состав будущего правительства. Мир в войне между Россией и Украиной, который уже длится 5-й год, может быть достигнут только через переговоры с участием Украины, России, Европы и Соединенных Штатов, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в правительственном заявлении, представленном в Бундестаге. По его словам, целью для Украины остается справедливый и устойчивый мир, который также учитывает интересы европейцев в сфере безопасности. По мнению федерального канцлера, начиная с 2022 года, Украина добилась значительного прогресса в проведении реформ. Именно поэтому несколько дней назад было предложено предоставить Украине статус ассоциированного члена Европейского Союза. Это означало бы регулярное участие Киева в заседаниях Совета Евросоюза и встречах отраслевых советов министров. И в завершении завершении выпуска коротко о погоде. Метеорологи объявили, на севере и юге страны оранжевый код атмосферной нестабильности. Здесь ожидаются очень сильные ливни, при которых суммарное количество осадков может достичь до 79 литров на квадратный метр. Желтый код объявлен для центральной части страны. Для этой территории прогнозируются кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни с градами, шквалистым ветром, порывами до 20 метров в секунду. Предупреждение будет действовать до 21 часа 12 июня. Сегодня ночью и завтра днем ожидается облачная погода. На большей части территории страны ожидаются дожди с грозами. Ветер северо-западный, слабый до умеренного. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 12, 17 градусов. Завтра днем ожидается плюс 22, 28. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Radio Moldova

0: Am transmis selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Max Joseph în cadrul festivalului Euroradio Folk în Rudolstadt în iulie 2025.
1: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
2: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Фермеры из Резины присоединяются к протестам, объявленным на 12 июня сельхозпроизводителями из нескольких районов страны. Они требуют введения, начиная с 2027 года, прямых выплат на гектар для микро-, малых и средних сельхозпроизводителей за все обрабатываемые пахотные земли, особенно занятые зерновыми и масличными культурами. Кроме того, фермеры требуют не увеличивать налоговую нагрузку путем повышения ставки НДС до 20%, а также настаивают на полном возмещении акциза на дизельное топливо. Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики Молдова заявило, что уважает право аграриев на протесты и что диалог с представителями аграрного сектора остается приоритетом. Относительно одного из основных требований фермеров, министерство отмечает, что Республика Молдова начнет с 2027 года внедрение системы прямых выплат на гектар, аналогичной той, что действует в Европейском Союзе. На первом этапе она будет распространяться на отдельные приоритетные отрасли, а затем и на другие сельскохозяйственные культуры. Первоначально протест был объявлен группой фермеров из Фалешт. Акцию поддержала ассоциация «Сила фермеров». Позднее фермеры Кахульского района также сообщили, что присоединяются к протесту 12 июня. Европейский совет включил открытие переговоров о вступлении с Республикой Молдова и Украиной в число результатов, которые, как ожидаются,